0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. Белая стрекоза.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Цивильске возводили немцы. Он первый в Чувашии.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99.0.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Григория Лепса и Олега Газманова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засимова.

0: Песня из сборника «Союз-24». 1999 год.
1: Валерия Лисовская. Алло, алло.

0: Алло.
1: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
2: И у нас для этого три отличных повода.
1: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
2: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
1: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
2: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
1: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-7767-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Волхов появилась первая в стране гидроэлектростанция.
2: Знаем, потому что здесь вещаем. На частоте 103,5.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-15», 1995 год.
1: Игорь Саруханов, «Скрип колеса».

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: разные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Воротынец разыграли в лотерею. Выиграли его 5 жителей Одессы.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103.2.

0: Ночных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и группы «Дискотека Авария». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-29». 2001 год.
1: Группа «Дискотека Авария». На острие атаки.

0: Радуемся, блин!
1: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
2: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
3: Всем привет, я Александр Айвазов.
4: Всем привет, это Татьяна Буланова.
1: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

Мерцаются люты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень-то пара.

Я купил гамак 3 года назад. И это лучший декоративный элемент интерьера балкона, который я никогда не распаковывал. Лето. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Название села Батырево переводится с чувашского языка как «богатырское село».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,2.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Россия сохранила за собой первое место в мире по добыче алмазов. Мировая добыча при этом сократилась на 8%. Доля нашей страны в мировой отрасли составляет почти 32%. Другие страны, которые вошли в топ-5 по объемам добычи, также сохранили свои позиции по итогам 2025-го. Это Ботсвана, Ангола, Канада и Конго. В Японии начали испытания препарата для выращивания новых зубов. Лекарство уже успешно прошло первую фазу испытаний на добровольцах. Разработчики рассчитывают вывести его на рынок к 2030-му. Новинка предназначена прежде всего для пациентов с врожденным отсутствием зубов, но в перспективе может помочь и людям, которые потеряли зубы из-за травм или кариеса. На Урале можно снимать продолжение «Волшебника изумрудного города». Только вместо Элли в главной роли должно появиться животное. Так житель Свердловской области Юрий рассказал о возвращении домой его собаки Багиры, которую унесло смерчем. Причем ураган унес конуру вместе с находившимся внутри четвероногим. Но собака не только выжила, но и пришла к хозяину. А вот конуру найти не удалось. Российских фигуристов вернули на международную арену. Об этом и не только. В следующем выпуске добрых новостей. Ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями.
2: Площадь Братска достигает 263 квадратных километров, что в 2,5 раза больше площади Парижа.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

Собраться в короткую летнюю поездку на выходные – это упаковать в рюкзак ровно в 3 раза больше вещей, чем нужно, и все равно забыть зарядку. Лето. Радио родных дорог.

родных дорог Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте! С 1 июля самозанятые россияне смогут рассчитывать на оплачиваемый больничный. Для этого необходимо непрерывно вносить страховые взносы в социальный фонд на протяжении 6 месяцев. Размер страхового пособия зависит от суммы таких взносов. Например, взнос 1920 рублей гарантирует ежемесячную выплату в 50 тысяч. В Госдуме поздравили российских фигуристов с допуском на чемпионат мира. Депутаты подчеркнули, что считают это важным шагом к нашему полному восстановлению. Напомню, спортсмены были допущены к участию в соревнованиях в

0: новую волну участников. Третий по счету фестиваль под художественным руководством Игоря Бутмана пройдет с 20 по 26 июля и соберет более 600 музыкантов из России и других стран. Всего запланировано около 170 концертов, а выступят, например, сам Бутман, Валерий Сюткин, Петр Налич, Сергей Мазаев и многие другие. Как отечественные выпускники сдали ЕГЭ? Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями.
2: Чтобы разлить суп по тарелкам, в городе Псков используют корец, в простонародье – половник.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105.8 FM.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: И радио родных дорог Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Рособорнадзор раскрыл средние баллы ЕГЭ-2026. По большинству дисциплин они оказались выше 60. Наилучшие усредненные результаты продемонстрировали выпускники, которые сдавали профильную математику и физику. Средний балл составил 66. По русскому языку показатель превысил 63. Эксперты отмечают, что в этом году увеличился как средний балл ЕГЭ, так и количество школьников, которые показали высокие результаты. Россияне в возрасте от 45 до 64 лет стали самыми активными соискателями. Об этом заявляют эксперты сервиса «Авито Работа». Они связывают тенденцию с изменением отношения к возрасту, трансформацией рынка труда и стремлением граждан дольше оставаться востребованными. Работа все чаще воспринимается нашими людьми не только как источник дохода, но и как возможность для сохранения социальных связей. Вышел трейлер ретро-драмы «Битва моторов» с Юрой Борисовым и Иваном Янковским в главных ролях. Сюжет разворачивается вокруг энтузиаста и первопроходца отечественного автопрома. В начале 20 века он, вопреки скепсису окружающих, запускает дерзкий проект – разработку и выпуск первых машин «Руссо Балт». Премьера ленты уже 8 октября. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио родных дорог.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями.
2: Согласно легенде, первым названием города Выборг стало славянское имя Выбор.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0

0: года совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда.
1: Никуда, никуда нельзя.

Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке. Группа «Сектор Газа». Демобилизация.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Валерии и Светланы Рерих. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. Белая стрекоза.

0: Авторок представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

мои отношения с кондиционером этим летом серьезнее, чем последние два романа вместе взятые. Лето. Радио родных дорог.

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: Мне бы жизнь свою как кинопленку прокрутить на 10 лет назад, чтобы стала ты простой девчонкой, чистой-чистой, как весенний сад.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Прямо сейчас возвращаемся в 1987-й ради хита, который шагнул на нашу эстраду прямиком из городского фольклора. «Я готов целовать песок» — одна из многочисленных песен советской эпохи, которую распевали во многих дворах, причем делали это еще в 60-е годы. И вот в исполнении Владимира Маркина композиция вдруг получает всесоюзную известность в 1987-м. Именно тогда в программе «Утренняя почта» показали видеоклип, а его снимали в лагере Московского энергетического института

0: закрылен.
1: Интересно, что народного характера своего главного хита Маркин не отрицает. Более того, артист часто упоминает в интервью об увлеченности народной песенной культурой советской эпохи. Маркин отмечал, что в каждом дворе была своя мелодия и свои слова, а его песня, которая стала популярной, сформирована им на основе нескольких собранных вариантов. И сегодня, спустя почти 40 лет, композиция входит в золотой фонд российской поп-музыки и остается одной из самых популярных в караоке-клубах и на застольях по всей стране.
2: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
3: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
1: Город Волоколамск считается самым древним городом Московской области.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,3 FM.

0: Радио «Родных дорог» – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте. В студии Мария Овчарева. Владимир Путин и Дональд Трамп провели полуторачасовой телефонный разговор, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Лидеры двух стран обсудили ситуацию в зоне спецоперации и американское посредничество в украинском конфликте. Путин рассказал Трампу о реальной ситуации на линии боевого соприкосновения, в том числе в контексте взятия под контроль Константиновки. Он указал на желание завершить конфликт дипломатическим путем. В свою очередь, американский президент подтвердил готовность содействовать поиску мирных решений и заявил о колоссальных перспективах сотрудничества Вашингтона с Москвой после окончания конфликта. Ушаков добавил, что инициатором разговора стали США. Собеседники договорились вновь созвониться в ближайшее время. 71 украинский беспилотник уничтожили средства противовоздушной обороны над российскими регионами минувшей ночью. Дроны сбивали над Крымом, Белгородской, Брянской и Ростовской областями и над акваторией Черного моря, передает Минобороны. В результате ночной атаки ВСУ в Крыму погиб человек. Еще двое получили ранения, один из них в тяжелом состоянии, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на военно-морскую базу Циндао в Китай. Запланировано совместное учение «Морское взаимодействие». Они будут проходить в Желтом море с 6 по 13 июля. Об этом сообщила пресс-служба флота. С российской стороны в мероприятиях будут участвовать гвардейский крейсер «Варяг», корвет «Резкий», подводная лодка «Уфа» и спасательное судно «Игорь Белоусов». Руководитель учения от российской стороны контр-адмирал Сергей Синько отметил, что морские маневры направлены на укрепление стратегического партнерства между двумя странами и стабильности в Азиатской Тихоокеанском регионе. Также позволяет обмениваться профессиональным опытом. Перераспределить бюджетные места в вузах предложили эксперты президентской академии. Как отметили в пресс-службе учреждения, эта мера поможет бороться с оттоком молодежи из регионов и активнее развивать территории. Отмечается, что в ряде субъектов количество бюджетных мест на 1000 выпускников школ в 2-3 раза ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге. В этих городах, по оценкам экспертов, сосредоточено почти каждое второе бюджетное место из общего объема. Предлагается создавать сеть сильных региональных вузов и обеспечить приоритетное выделение бюджетных мест на педагогические и медицинские специальности в малых городах. 10 золотых медалей из 11 возможных завоевали россиянки на юниорском чемпионате Европы по синхронному плаванию. В том числе спортсменки выиграли командную произвольную программу, получив за выступление более 260 баллов. Также команда заняла первое место в медальном зачете. Кроме 10 побед, в активе россиянок также есть одно серебро. Второе и третье место по числу наград у сборных Испании и Италии. Первенство Европы для юниоров проходило в Мюнхене с 30 июня по 4 июля. Сборная России выступала в нейтральном статусе. Популярный телеграм-канал «Радио.ру» НСН переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Зеленского.

0: Песня из сборника «Союз-32». 2003 год.
1: Катя Лель, «Мармеладный мой».

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Подписывайся на радио родных дорог в Макс. Эксклюзивные программы, новости и новинки.
1: Звезды в лужах делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

0: экономии топлива. И вот что советуют специалисты. Так важно регулярно проходить техническое обслуживание. Если электроника, тормозная система, подвеска и другие узлы работают исправно, а уровень рабочих жидкостей в норме, то и автомобиль потребляет меньше топлива. И, конечно, стоит придерживаться спокойного стиля езды. Помните, что при плавном разгоне и торможении двигатель работает в обычном режиме и не расходует лишний бензин. Еще один способ экономии – убрать из машины лишний груз, снять автобокс и не возить тяжелые вещи в багажнике. А вот отключение кондиционера не всегда помогает сэкономить. Если вместо него открыть окна, то воздушные потоки могут создавать завихрения, из-за них расход топлива наоборот увеличится. И завершу неочевидным моментом – давление в шинах. Помните, чем шире пятно контакта покрышки с дорогой, тем больше усилий топлива необходимо двигателю на преодоление силы трения. Так что выставляем давление согласно руководству по эксплуатации.
1: Очень полезная передача.
2: Город Чебоксары – один из самых зеленых в стране. В нем целых 70 квадратных километров лесных насаждений.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0 FM.

Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Фабрика» про любовь.

0: дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы А-Студио и группы Кино. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рыбин и группа «Дюна».
1: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

летний сон в час ночи – это гонка на выживание между желанием проветрить и страхом впустить в спальню отряд особо крупных комаров. Лето. Радио родных дорог.

0: сквозь века и вкусы вместе с Радио Родных Дорог. История еды.
1: В студии Радио Родных Дорог Константин Донской. Здравствуйте. И пусть мексиканская кухня в нашей стране не настолько популярна, например, как азиатская, но свои поклонники у нее есть. Про тако расскажу прямо сейчас. Тако – традиционное блюдо мексиканской кухни. Представляет собой кукурузную или пшеничную лепешку, которую сложили пополам и наполнили разнообразными начинками, чаще всего мясными, с овощами и острым соусом. Происхождение тако имеет глубокий исторические корни. Кукурузные лепешки, которые были основой рациона коренных народов Америки, готовили еще за несколько тысячелетий до Колумба. Современное название блюда, по мнению экспертов, связано с мексиканскими шахтерами. Изначально словом «тако» они обозначали обертку порохового заряда для взрывных работ. Ну а рабочий класс чуть позже стал так называть простую сытную еду – кукурузную лепешку с печеным картофелем и соусом сальса. Ее было очень удобно брать с собой. Этот рецепт позже получил неофициальное название – шахтерское тако. В 20 веке блюдо стало активно распространяться за пределами Мексики, прежде всего в США. Сегодня же тако считается одним из символов Мексики и получило широкое распространение во многих странах мира.
0: Гастрономические путешествия каждый день на Радио Родных Дорог в программе «История еды». Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
5: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
2: Город Можайск происходит от слова «межа», то есть «граница».
6: Знаем, потому что здесь вещаем. На частоте 92,2

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве. Час дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Уцелела только 10-я часть полотна музея панорамы обороны Севастополя, поврежденного в результате удара ВСУ, заявил директор учреждения Михаил Смородкин. Ранее он сообщал, что удалось спасти 25 фрагментов полотна, в том числе 16 крупных. 10 июня беспилотник ВСУ атаковал музей обороны Севастополя. В результате удара произошел пожар. Воссозданное в советское время батальное живописное полотно сильно пострадало в огне. При этом фрагменты оригинальной работы Франс Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были, напоминает сайт Национальной службы новостей. Российские семьи с двумя и более детьми получат право на ипотечные каникулы до 1,5 лет. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Оформить отсрочку платежей можно будет при рождении или усыновлении второго и последующих детей. При этом подтверждение снижения дохода согласно новой норме требоваться не будет. Действующие правила позволяют взять паузу в платежах на 1/2 года только при падении доходов более чем на 20%, а также высокой долговой нагрузке. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Российские ученые создали препарат для снижения побочных эффектов при лечении от рака. Как сообщил главный онколог Минздрава Андрей Карпин, разработка позволяет уменьшить негативное воздействие ионизирующего излучения на организм при лучевой терапии. Он указал на актуальность радиопротекторного препарата, так как при лучевой терапии задача медиков заключается не только в эффективном воздействии на опухоль, но и в защите здоровых тканей. Врач добавил, что данная разработка важна и для обеспечения радиационной безопасности, в том числе при ЧС техногенного характера. В данный момент средство проходит необходимую экспертизу. Доходный дом Клинксланда в Большом Казихинском переулке в Москве отремонтируют и отреставрируют. О согласовании проекта сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков. Фасады очистят от старых покрытий и восстановят, а декоративные элементы обработают вручную. Также замене подлежат оконные и дверные конструкции. Все архитектурные элементы воссоздадут по историческим данным. Будут проведены работы в цоколе, на чердаке и крыше. Четырехэтажное здание было возведено в 1902 году по проекту архитектора Гавриила Иванова. В 2019 году его признали объектом культурного наследия. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе помог своей команде выиграть матч с Парагваем в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Он стал автором единственного за встречу гола, реализовав пенальти. Таким образом, форвард сравнялся с аргентинцем Лионелем Месси в гонке лучших бомбардиров турнира. В активе обоих футболистов по 7 забитых мячей. В четвертьфинале сборная Франции сыграет с Марокко. Североафриканская команда обыграла сборную Канады, выбив эту страну из плей-офф. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в Мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: УПЗ.
1: Чего?
0: УПЗ.
1: Чего-чего?
0: Учимся понимать зумеров.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Чилить – слово, которое стало модным несколько лет назад и не теряет актуальности и сегодня. Это слово пришло к нам из английского языка. Глагол «to chill» в прямом смысле означает «охлаждать» или «остывать». Но в разговорной речи у него появилось сленговое значение. Chill – «чиллинг» – «расслабляться» или «отдыхать без планов». В России слово проникало постепенно. Например, в 90-е в ночных клубах можно было услышать «чиллаут». Так называли зону для расслабления после активных танцев. А настоящий всплеск популярности случился в 2010-х. Слово активно подхватила молодежная культура. Музыка, сериалы, соцсети. И, конечно, за популярность слова отдельное спасибо также нужно сказать рэп-исполнителю Джигану.
3: Пока на расслабоне, на чиле.
2: Именно такими словами он в 2021-м ответил на комментарий подписчика. Этот ролик стал вирусным, и выражение «на чиле» прочно вошло в обиход. Позже Джиган и Тимати даже выпустили трек с таким названием. А еще в том же году фразу использовал сам Хабиб Нурмагомедов. Так спортсмен прокомментировал свой уход из бойцовской организации UFC. Ну и вы, уважаемые слушатели, этим летом будьте на чиле.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
4: В подмосковном городе Кашира стоит крупнейший в России завод по производству чипсов.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,5.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Светы и Валерия Сюткина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Каждое лето я надеюсь стать той самой версией себя с красивых сторис. Но пока я просто человек, у которого в кроссовке песок с прошлого августа. Лето. Радио родных дорог.
1: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
5: История Надыма начинается с Надымского городища. Найденные на раскопках Надымского городища вещи относятся к IX веку.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,5 FM.

0: весна. Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Мираж». Музыка нас связала.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 3 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте. В студии Мария Овчарева. Дмитрий Песков заявил о планомерном создании буферной зоны на российско-украинской границе. Пресс-секретарь президента отметил необходимость ее создания для обеспечения безопасности гражданского населения в условиях агрессивных действий украинской стороны. Он охарактеризовал результаты создания такой зоны в плане продвижения российской армии как существенные. В качестве одного из примеров официальный представитель Кремля назвал взятие под контроль Константиновки. Песков указал на удары ВСУ по гражданской инфраструктуре в России, которые не имеют отношения к военно-промышленному комплексу. По его словам, такие действия носят террористический характер. Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Россию впервые после парламентских выборов в его стране. Как сообщил российский Кабмин, политик приедет на международную промышленную выставку «Иннопром», в которой примут участие главы правительств государств ЕАЭС. На полях площадки запланирована встреча Пашиняна с российским премьером Михаилом Мишустиным. Прошлый визит армянского премьера в Россию состоялся в апреле. Он встречался с Владимиром Путиным. Добавлю, что парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. Правящая партия «Гражданский договор» Пашиняна набрала более 49% голосов. Глава Грайворонского округа Белгородской области Дмитрий Панков получил ранение в результате атаки украинского беспилотника. Он пострадал при детонации дрона в селе Головчино. Об этом сообщил региональный оперативный штаб. У Панкова зафиксировано осколочное ранение бедра. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Главу округа доставили в областную клиническую больницу. Также на месте атаки был поврежден служебный автомобиль. Переход на банковские карты со встроенным чипом свел к минимуму риски кражи денег при помощи считывающих устройств. Как сообщили в пресс-центре МВД, ранее мошенники использовали их для копирования данных с магнитных полос и чипов карт. Однако появление бесконтактных банкоматов без физического картоприемника сделало технически невозможную установку мошенниками накладок, мини-камер, фальшивых клавиатур и другого подобного оборудования. В ведомстве подчеркнули, что снижение рисков стало результатом целенаправленной модернизации банковской системы. Кроме того, у самих злоумышленников сменились приоритеты. Российские женщины затрачивают на поиск работы в среднем почти на месяц больше, чем мужчины, следует из данных Росстата за май этого года. Средняя продолжительность поиска работы у нетрудоустроенных женщин составила 5,8 месяца. У мужчин показатель составляет ровно 5 месяцев. Также отмечается, что в отчетный период только 23% безработных искали работу при помощи службы занятости. Без малого 65% россиян обращались за помощью к друзьям, родственникам и знакомым. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься, даже в Макс.
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз 19». 1997 год.
1: Анжелика Варум. «Зимняя вишня».

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: Мне бы жизнь свою как кинопленку прокрутить на 10 лет назад, чтобы стала ты простой девчонкой, чистой-чистой, как весенний сад.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Прямо сейчас возвращаемся в 1987-й ради хита, который шагнул на нашу эстраду прямиком из городского фольклора. «Я готов целовать песок» — одна из многочисленных песен советской эпохи, которую распевали во многих дворах, причем делали это еще в 60-е годы. И вот в исполнении Владимира Маркина композиция вдруг получает всесоюзную известность в 1987-м. Именно тогда в программе «Утренняя почта» показали видеоклип, а его снимали в лагере Московского энергетического института

0: окрылен.
1: Интересно, что народного характера своего главного хита Маркин не отрицает. Более того, артист часто упоминает в интервью об увлеченности народной песенной культурой советской эпохи. Маркин отмечал, что в каждом дворе была своя мелодия и свои слова, а его песня, которая стала популярной, сформирована им на основе нескольких собранных вариантов. И сегодня, спустя почти 40 лет, композиция входит в золотой фонд российской поп-музыки и остается одной из самых популярных в караоке-клубах и на застольях по всей стране.
2: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: расположена в месте, где смыкаются границы трех республик – Чувашии, Мариэл и Татарстана.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Дискотека Авария» и «Валерии». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. «Белая стрекоза».

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Три

0: главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

Выехать из города в пятницу вечером летом – это прожить маленькую жизнь в пробке и выйти из машины уже чуть более седым, но счастливым человеком. Лето. Радио родных дорог.

0: заставляет многих задумываться об экономии топлива. И вот что советуют специалисты. Так важно регулярно проходить техническое обслуживание. Если электроника, тормозная система, подвеска и другие узлы работают исправно, а уровень рабочих жидкостей в норме, то и автомобиль потребляет меньше топлива. И, конечно, стоит придерживаться спокойного стиля езды. Помните, что при плавном разгоне и торможении двигатель работает в обычном режиме и не расходует лишний бензин. Еще один способ экономии – убрать из машины лишний груз, снять автобокс и не возить тяжелые вещи в багажнике. А вот отключение кондиционера не всегда помогает сэкономить. Если вместо него открыть окна, то воздушные потоки могут создавать завихрения, и за них расход топлива, наоборот, увеличится. И завершу неочевидным моментом – давление в шинах. Помните, чем шире пятно контакта покрышки с дорогой, тем больше усилий топлива необходимо двигателю на преодоление силы трения. Так что выставляем давление согласно руководству по эксплуатации.
1: Очень полезная передача. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед. Город Сызрань был основан в 1683 году по указу Петра I, повелевшего построить здесь крепость.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,2.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Отпетые мошенники». «Люби меня, люби».

0: беспроводных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве 5 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание с членами правительства. Об этом рассказал журналист Павел Зарубин. Он добавил, что российский президент также продолжит работу с регионами. Кроме того, ожидаются и другие мероприятия, которые будут анонсированы позже. Добавлю, что накануне Путин созвонился с Дональдом Трампом. Российский лидер обсудил с американским президентом урегулирование конфликта на Украине. Более 20 СМИ разных стран выразили желание выехать в Константиновку, сообщили в Минобороны. Это произошло на фоне заявления ведомства о готовности передать тела украинских военных при прекращении огня. Министерство готово организовать работу журналистов, если Киев согласится.

0: подписаться на гуманитарную акцию. Накануне Россия предложила Украине временно прекратить обстрелы Константиновки для передачи тел погибших солдат ВСУ. Предполагается, что она пройдет 6 июля с 12 до 18 часов по московскому времени. О том, что населенный пункт полностью перешел под контроль российских войск, было объявлено 3 июля. Россия в августе увеличит добычу нефти на 62 тысячи баррелей в сутки. Такое решение было принято после встречи ОПЕК+, 5 июля, в рамках которой члены организации договорились об увеличении квот. Предполагается, что совокупный показатель составит без малого 9 миллионов 900 баррелей. Аналогичным образом нарастить объемы сможет и Саудовская Аравия. Прочие члены организации увеличат производство меньшими темпами от 5 до 26 тысяч баррелей в сутки. Следующее заседание по данному вопросу состоится 2 августа. Решение ОПЕК+ увеличить максимально разрешенный объем добычи нефти в августе принято из-за открытия Ормузского пролива. На фоне этого Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива начали восстанавливать поставки углеводородов. Российский актер и режиссер Руслан Ибрагимов умер в возрасте 61 года. Об этом в социальных сетях сообщила актриса Юлия Нежельская. Он учился в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства на актерском и режиссерском направлениях. В качестве актера Ибрагимов принял участие в 44 проектах. Его дебют на экране состоялся в сериале «Бандитский Петербург». Кроме того, он снялся в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Тайны следствия», а также в фильмах «Ленинград-46» и «Шеф». Кроме того, в нескольких телевизионных проектах Ибрагимов выступил в качестве режиссера. Археологи обнаружили хорошо сохранившийся византийский город 4 века при раскопках в Египте. Как передает издание The Guardian, в оазисе Дахла были выявлены кварталы с жилыми, оборонительными и административными зданиями. Исследователи нашли утварь и инструменты, а также фрагменты керамики с надписями, в том числе о торговых сделках. Кроме того, были найдены монеты, датируемые временем правления римского императора Констанция II. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимаете кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Сквозь века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. И пусть мексиканская кухня в нашей стране не настолько популярна, например, как азиатская, но свои поклонники у нее есть. Про тако расскажу прямо сейчас. Тако – традиционное блюдо мексиканской кухни. Представляет собой кукурузную или пшеничную лепешку, которую сложили пополам и наполнили разнообразными начинками, чаще всего мясными, с овощами и острым соусом. Происхождение тако имеет глубокий исторические корни. Кукурузные лепешки, которые были основой рациона коренных народов Америки, готовили еще за несколько тысячелетий до Колумба. Современное название блюда, по мнению экспертов, связано с мексиканскими шахтерами. Изначально словом «тако» они обозначали обертку порохового заряда для взрывных работ. Ну а рабочий класс чуть позже стал так называть простую сытную еду – кукурузную лепешку с печеным картофелем и соусом сальса. Ее было очень удобно брать с собой. Этот рецепт позже получил неофициальное название – шахтерское тако. В 20 веке блюдо стало активно распространяться за пределами Мексики, прежде всего в США. Сегодня же тако считается одним из символов Мексики и получило широкое распространение во многих странах мира.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: На протяжении 6 лет этот город назывался Брежнев. Позднее ему вернули прежнее название – Набережные Челны.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96 FM.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Моя Мишель. Зима в сердце.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Данка и группы «Нана». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засимова.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, радио родных дорог, это группа Добро.
2: Привет, друзья, это группа Технология.
3: Привет, мы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Я планировал провести это лето ярко и насыщенно, но мой внутренний голос сказал: «Давай лучше полежим звездочкой и посмотрим, как пыль танцует в солнечном луче». Лето. Радио родных дорог.
1: Нет, не надо.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Чилить – слово, которое стало модным несколько лет назад и не теряет актуальности и сегодня. Это слово пришло к нам из английского языка. Глагол «to chill» в прямом смысле означает «охлаждать» или «остывать». Но в разговорной речи у него появилось сленговое значение. «Chill» – «чиллинг» – «расслабляться» или «отдыхать без планов». В России слово проникало постепенно. Например, в 90-е в ночных клубах можно было услышать «чилаут». Так называли зону для расслабления после активных танцев. А настоящий всплеск популярности случился в 2010-х. Слово активно подхватила молодежная культура. Музыка, сериалы, соцсети. И, конечно, за популярность слова отдельное спасибо также нужно сказать рэп-исполнителю Джигану.
2: Пока на расслабоне, на чиле.
1: Именно такими словами он в 2021-м ответил на комментарий подписчика. Этот ролик стал вирусным, и выражение «на чиле» прочно вошло в обиход. Позже Джиган и Тимати даже выпустили трек с таким названием. А еще в том же году фразу использовал сам Хабиб Нурмагомедов. Так спортсмен прокомментировал свой уход из бойцовской организации UFC. Ну и вы, уважаемые слушатели, этим летом будьте на чиле.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров.
3: Село Александровское – одно из самых больших сел в мире.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,3

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве 7 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Украина отказалась забирать тела военных ВСУ из Константиновки. После окончательного взятия под контроль российскими войсками этого населенного пункта и прекращения там боевых действий, Минобороны предложила Киеву осуществить передачу тел погибших и прекратить обстрелы города. Режим тишины предлагалось установить 6 июля с 12 до 18 часов по московскому времени. Однако в российском оборонном ведомстве сообщили, что в ходе обсуждения данного вопроса по линии спецслужб украинская сторона от выдвинутой инициативы отказалась. Россия закупила у Белоруссии рекордный объем бензина в июне, следует из данных Центра ценовых индексов. С 1 по 25 число было ввезено свыше 140 тысяч тонн топлива из соседней страны. Годом ранее объем импорта составил 100 тысяч тонн. При этом увеличение поставок в Россию сопровождается параллельным сокращением экспорта белорусского бензина в третьи страны. Накануне Владимир Путин подписал закон об обеспечении рынка топливом и поддержке НПЗ. Документ главным образом расширяет возможности производства высокооктанового бензина. В России будут обновлены правила донорства. Как следует из приказа Минздрава с 27 года, перед первой донацией можно будет проводить экспресс-тестирование для выявления маркеров инфекции, передающихся через кровь. Также появится возможность онлайн-оформления анкеты донора, добровольного согласия и согласия на обработку данных с использованием электронной подписи. Также увеличится срок хранения документов. Анкета и согласие на обработку данных будут храниться 30 лет на бумаге и 50 в электронной базе с момента первой донации. Ранее этот срок составлял 5 лет. Также документ уточняет состав осмотра донора. Маткапитал в следующем году может вырасти на 40-50 тысяч рублей. Как сообщил депутат Госдумы Алексей Гавырин, ориентир для прогноза индексации составляет около 5%. Ориентировочно выплата на первого ребенка вырастет до 767 тысяч рублей, на второго может превысить миллион. Сейчас первый показатель составляет без малого 730 тысяч, а второй – 963 тысячи. Кроме того, будет увеличена и доплата, которая дается при рождении второго ребенка, если на первенца сертификат уже был оформлен. Однако точная сумма будет озвучена после подведение итогов инфляции за этот год. Маткапитал индексируется ежегодно с 1 февраля. Стартовали съемки фильма «Форсаж-11». Об этом сообщил исполнитель.

0: исполнитель главной роли и продюсер серии «Вин Дизель». Подготовка к съемкам длилась 3 года. Так как это последняя часть франшизы, создатели хотели сделать для поклонников запоминающийся финал. Сценарий написал Майкл Лесли, ответственный за «Иллюзию обмана 3». Премьера фильма запланирована на март 2028 года. Ранее Дизель сообщал, что, несмотря на завершение кинофраншизы, вселенная будет развиваться на малых экранах. В планах создания 4 сериалов по мотивам серии. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
5: Город Кириши – главный центр развития в России водного поло.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107,6 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Виагра». Попытка номер 5.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: хочешь знать, что звучало в эфире,
1: заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

чужие истории с моря – это особый вид спорта по сохранению цена и самооценки одновременно. Лето.

0: Целебная вода из Сентуки разливается в бутылке почти два века.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

0: Ночных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 9 часов вечера.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: Руки вверх и Григорий Лепс прокомментировали отмены концерта в городе Сочи и Ростове-на-Дону. Сервис Kion Music представил десятку самых популярных женских поп-групп, которые обсуждают в соцсетях. 80-летие Валентины Толкуновой планирует отметить Первый канал, а Тульская область готовится принять легендарный фестиваль «Дикая мята». Эти и многие другие темы в ближайшие 40 минут в эфире радио «Родных дорог» у микрофона Дэн Соколов. Приветствуем июль и стараемся взять от этого сезона больше тепла, радости и света, уж насколько это возможно. Думаем о хорошем, мечтаем о лучшем и слушаем главные песни большой страны. Кстати, за любимую песню можно еще и проголосовать в разделе «Хит-парад» на сайте radio.rd.ru. Ссылку на сайт можно найти в нашем канале в мессенджере Max по нику «Радио РД» или по адресу max.ru/radio-rd. Там же специально для вас важные новости, занимательные рубрики и, конечно же, итоги хит-парада «Главные песни большой страны». Здесь сегодня, кстати, приглашение на прогулку от Никиты Калагривова. Улица Мама в десятке радио «Родных дорог».
0: Десятое место.

0: разные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: В Ростове-на-Дону отменили концерт группы «Руки вверх», который должен был пройти 27 июня на стадионе «Ростов-Арена». Вернее, не отменили, а перенесли, сообщает солист коллектива Сергей Жуков в своих соцсетях. Музыкант объясняет, что получил официальное решение оперативного штаба Ростовской области с просьбой перенести выступление в целях безопасности граждан. Зато вместо одного июньского выступления «Руки вверх» дадут в Ростове-на-Дону аж 4 концерта осенью в закрытом помещении.

помещении 24, 25, 27 и 28 сентября. Все приобретенные билеты действительные и подлежат обмену на новые даты, сообщает музыкант. Остальные концерты юбилейного тура «Руки вверх» в Волгограде, Петербурге и Москве состоятся в полном соответствии с анонсированным графиком на запланированных площадках ТЧК. Сложные времена сегодня у артистов гастролирующих, а вот у тиктокеров никаких проблем, ведь выступают они в основном в ТикТоке. Ну и на радио звучат иногда. Вот пример: Анатолий Цой в десятке радио «Родных дорог».

0: главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Мэтр шансона Григорий Лепс на прошлой неделе отменил концерт, который должен был пройти в июне в Сочи в концертном зале «Фестивальный». Сообщает, что выступление стало невозможным по логистическим обстоятельствам, не зависящим ни от артиста, ни от организаторов. Просто рейс певца «Москва-Сочи» был отменен в связи с введенными ограничениями в аэропорту Сочи, и других ближайших и доступных рейсов совсем не было. Денежные средства за приобретенные билеты будут возвращены автоматически на карты, и на данный момент нет никаких изменений по концерту, который состоится там же 9 июля. Артист извиняется перед слушателями в соцсетях и надеется на скорую встречу. И она состоится очень скоро, прямо сейчас. Григорий Лепс и «Акмаль». Песня «Шутка» в десятке радио «Родных дорог».
1: Восьмое место.

0: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
1: Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И в ближайшие полчаса о музыке и о юбилеях. 12 июля поклонники знаменитой советской российской певицы Валентины Толкуновой будут отмечать ее 80-летие. И одним из больших сюрпризов для них станет документальный фильм «Я сегодня обед и молчание нарушу», премьера которого состоится на Первом канале 11 июля. Валентину Толкунову называли «душой русской песни», значится в анонсе. Именно она вывела на новый уровень и сделала популярным жанр городского романса. Она практически не давала интервью, но про все главные события в своей жизни она рассказывала в своих песнях. Конец цитаты. В фильме принимают участие брат Валентины Толкуновой Сергей, ее невестка Валерия, ее подруга Ирина, а также артисты и композиторы Тамара Бриль и Лора Квинт, Лев Лещенко и Татьяна Буланова, Дмитрий Маликов, Лариса Рубальская и многие-многие другие. Когда-нибудь, наверное, такой фильм выйдет и от Татьяны Куртуковой. Но сегодня она, можно сказать, только в начале своего пути. Ее песня «Не спеши» в десятке радио родных дорог.
3: Седьмое место.

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Жители России не собираются платить за концерты цифровых артистов, утверждает местная пресса, и приводит данные опроса билетного сервиса Ticketland, в котором черным по белому значится, что граждане и гражданочки не верят, что концерты с цифровыми артистами в ближайшее время обретут массовую популярность. Почти единогласно, если быть точнее, 97% респондентов считают, что технологии не могут заменить живое выступление, а 52% считают, что концерты с цифровыми артистами займут свою отдельную нишу, но не станут массовым явлением. И еще 27% уверены, что интерес к такому формату и вовсе будет снижаться со временем. И только 4% респондентов прогнозируют успех и популярность такого формата. Но чтобы там не говорила статистика, каждый человек сам делает свой выбор. Группа «Градусы» и песня «Будем жить» в десятке радио родных дорог.

0: хит-парад «Главные песни большой страны».
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Сервис «Кион.Музыка» совместно с исследовательской компанией, занимающейся мониторингом соцсетей, на днях провел очередной опрос своих пользователей, чтобы составить список самых популярных девичьих музыкальных коллективов. Пишут, что, мол, в рамках исследования аналитики обработали около 40 миллиардов опубликованных сообщений в русскоязычных соцмедиа за период с июня 25 по июнь 26 года. Выяснилось, что россияне чаще обсуждают отечественные женские коллективы. На их долю приходится на 71% больше упоминаний, чем на зарубежные группы. И итоговый список популярных женских групп следующий. Первое место — «Тату», второе — «Фабрика», третье — «Мираж», четвертое — «Воровайки», пятое — «Блестящие», шестое — «Стрелки», седьмое — «Комбинация», восьмое — «Лицей», девятое — «Серебро», десятое — группа «Пропаганда». В наши времена, правда, девичьи поп-группы не сильно популярны, куда успешнее сольные музыкальные проекты. Вот, например, певица Кая в десятке «Радио родных дорог».
1: Пятое.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас. Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
1: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И ближайшие полчаса о популярной музыке и о популярных артистах, которые хотят стать еще популярнее, записав кавер на популярную песню. На прошлой неделе в музыкальных сервисах вышел сборник «Хит-трибьют». Он стал продолжением документального сериала «Хит» от онлайн-кинотеатра «Wink». В альбом вошли новые версии хитов 90-х, нулевых, десятых. Песню «Никаких больше вечеринок» группы «Крем-сода» записал певец Шура. Хит «Делай как я» Богдан Титомиров записал Teenage, а песню «А мы любили» группы Hi-Fi перезаписал Антоха МС в своей новой версии. Ну а легендарная «Белая стрекоза любви» вновь прозвучала в исполнении ее автора, но в дуэте с певицей Тосей Чайкиной. В общем, тренд понятен. Впереди нас ждет много новых старых песен. И еще одна версия хита «Белая стрекоза любви». На этот раз Антон Самойлов и певец Шура в десятке радио «Родных дорог».
2: Четвертое место.

0: Разные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Настоящим местом силы каждое лето становится город Алексин Тульской области. Именно там последние 10 лет проводится легендарный музыкальный фестиваль «Дикая мята». Пишут, что это самый комфортный фестиваль страны. На поле всегда вымощены плиткой дорожки, лестницы всегда с пандусом, палаточный лагерь освещен и разлинован на улице. Есть питьевая вода в фонтанчиках, кипяток и душ с горячей водой. И зарядки для гаджетов доступны в палаточном лагере абсолютно бесплатно. В этом году «Дикая мята» проходила с 19 по 21 июня. В списке участников были представлены «Бонд с кнопкой», «Елка», «Танцы минус», «Айова», «Полна любви», «Найк Борзов», «Третья», «Гутаймс психея», модная группа под названием «Людмил», «Огурченко» и много-много разных имен, которые мы видели в первый, возможно, даже в последний раз. И есть, кстати, уже планы на 27 год. Все подробности в интернете. Но надо сказать, что эстрадных артистов типа Сергея Лазарева и Полины Гагарин на этот фестиваль не приглашают, потому что от них на этом фестиваль скорее хотят убежать, ведь слишком много их везде. Вот, кстати, и здесь они присутствуют, их новая песня «Happy End» в десятке радио родных дорог.

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Певец Шаман на днях подкинул еще парочку поводов для обсуждения на своей июньской московской пресс-конференции. Непонятно, чему именно она была посвящена, хотя на ней он рассказал много всего разного. И о своей главной мечте о популяризации русской музыки рассказал, и раскритиковал Егора Крида за поцелуй на сцене, и объяснил, зачем развелся в год семьи. Рассказал Ярослав Дронов, что в его псевдониме Шаман и дальше будут использоваться латинские буквы, потому что, во-первых, это популярно в интернете, и это, мол, еще и такая хитрость. Во-вторых, чтобы иностранцы, которые пользуются латиницей, находили его в музыкальных сервисах и через него открывали для себя российскую музыку. В общем, делает наш герой все, чтобы оставаться в топе упоминаний, однако давно не слышно от него хороших песен. Даже вот группа Биз спустя 16 лет после распада объединилась и записала новую песню «Таня, не плачь». И сегодня эта композиция в десятке радио «Родных дорог».

0: разные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Братья Засидкевич из группы «Добром» похвастались в соцсетях фотками с бала медалистов, который прошел в начале недели в легендарном Петергофе. В этой локации собрались самые успешные выпускники Петербурга и области. Ребят ожидали 40 интерактивных площадок, игровых зон, фейерверк и концерт, хедлайнером которого стала группа «Добро». Куда более скромно проходил мой выпускной в том же Петергофе много-много лет назад, так что есть повод для радости за сегодняшних выпускников. Поздравляем их, ну и группу «Добро» тоже поздравляем с первым местом в хит-параде главной песни большой страны. Что будет через неделю, зависит от каждого из вас. Голосуйте за любимые песни по ссылке, которая представлена в нашем канале в мессенджере «Макс». Забивайте в поиске «Радио родных дорог» или вводите ник «Радио РД». Или пишите в строке браузера max.ru/radio-rd. И там же слушайте запись этой программы. У микрофона Дэн Соколов. Скоро услышимся. И далее в нашем эфире только хиты.
1: Первое место.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-20». 1997 год.
1: Александр Иванов. «Ночь».

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. В ленинградском городе Любань находится единственный в России храм железнодорожников.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,6 FM.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филатов и Кэрос.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Город 312» и Анжелики Варум. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Гусевчане или гусевцы – так называют жителей города Гусь Хрустальный.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: звезды в лужах, делить с тобой теплый ужин, делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно шаг.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. Белая стрекоза.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Канаши Храаны – первое название города Канаш, что в Чувашской республике.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6 FM.

0: Обходных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Григория Лепса и Светланы Рерих. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Я купил гамак 3 года назад. И это лучший декоративный элемент интерьера балкона, который я никогда не распаковывал. Лето. Радио родных дорог.
1: О,

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Советск. Самый северный и второй по численности населения город в Калининградской области.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,8 FM.

0: дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.